Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Лиза, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: ей мне объяснять?
1: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 123-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
6: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу теще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 124-770-47-26-29. Город Москва.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 7 утра в Москве.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Доброе утро всем ранним пташкам. Доброе утро всем, кто не...

0: празднуем победную среду. Я думаю, что у тебя сегодня будут хорошие новости в твоей работе, в твоей жизни, в личной, в любой, в профессиональной. Главное, давай настраиваться на этот лад, и все будет хорошо. «Медуза», Генрика Мамайл нам с тобой будут помогать немедленно с треком «Don't Wanna Go Home». Появится дальше Ava Max, Bio, FIFA Sound Energy. Ну а далее только самое лучшее.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суд».

0: Легендарная красотка всей нашей мировой музыкальной индустрии Бритни Спирс здесь в эфире Love Radio. 7.20 тем временем ровно в Москве. Мы отправляемся с тобой дальше, красавцы, с тобой. Ну и, естественно, всем желаю хорошего дня, всем желаю крутого настроения и побольше кофе, если без него, вот так же, как и я, ты утром абсолютно не можешь. Бодрит, настраивает, как-то концентрирует. Ну, а если это еще и эспрессо или вот как у меня американо, так вообще быстро включишься. Так что поднимаемся, просыпаемся, заряжаемся. Впереди хорошая музыка и новости. Терри Свимс, мистер Новный Долл, совсем скоро. Дальше Дати, Take Me There. Будь с нами.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: хочется добавить еще «Налей и отойди». Вот так вот, это из старой рекламы. Ну что ж, это Айова с треком «Мы» здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, аналогии разные прилетают в голову. Но давай их, конечно же, причешем вместе с нашим звездным гороскопом.
1: Три, два, один. Стартрек.
0: Вероятные приятные денежные поступления у овнов.
2: Тельцы.
0: Отличный день для обновления интерьера.
2: Близнецы.
0: Ваше обаяние поможет легко расположить к себе любого человека.
2: Раки.
0: Вы получите искреннюю поддержку от близкого друга.
2: Львы.
0: Ваши лидерские качества оценят по достоинству.
2: Девы.
0: Вы с легкостью решите запутанные задачи на работе.
2: Весы.
0: Сделайте близким приятный подарок уже, наконец.
2: Скорпионы.
0: Ваша мощная энергетика сметет любые преграды.
2: Стрельцы.
0: День будет наполнен искренним смехом и оптимизмом.
2: Козероги.
0: Руководство отметит ваши старания. Радуйтесь.
2: Водолеи.
0: Спонтанные посиделки с друзьями подарят много идей.
2: Рыбы.
0: И мы, рыбы, у нас идеальный день для романтического свидания с кем бы то ни было. Ну, пусть сегодня много романтики будет и в нашем эфире совсем скоро. Здесь Джастин Тимберлейк, Sexy Back. Ну, я же говорил, будет романтика.
3: Спонсор рубрики АОС.

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Йоу-йоу, привет всем слушателям Love Radio. Это Тима Белорусских. И слушайте мой новый трек «Мысли». Погнали.
0: В эфире Love Radio.

Однозначно присутствует динамика. Здесь в эфире Love Radio. Леди Гага, абракадабра, колдует что-то. Королева эпатажа мировой музыкальной арены. 7.50 в Москве. Красавцы с тобой. И я напоминаю тебе, что уже для двух слушателей Love Radio это лето точно стало особенным. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и Италию. И ждут морские круизы на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Если хочешь стать третьим счастливчиком, то тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а до конца этого часа вместе с нами моя Мишель на «Малиновой луне», далее A1, «Take on me», легендарка. Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
11: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: 8 утра в столице. Love
1: News. Госдуме предложили снять отдельные ограничения по льготной ипотеке. Во Франции устроили необычный чемпионат. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Льготная ипотека в России должна распространяться на приобретение всех вторичных квартир в любом регионе, заявили в Госдуме. Депутаты отметили, что во многих городах приходится либо покупать более дорогую недвижимость, либо брать обычную ипотеку по высокой ставке, либо откладывать решение жилищного вопроса. Действующие правила предусматривают возможность использования льготной ипотеки для покупки вторички только в исключительных случаях и при соблюдении жестких ограничений. Сервис Яндекс.Пэй был удален из магазина приложений App Store. Деньги пользователей находятся в безопасности. Владельцы iPhone могут продолжать использовать установленное приложение. Удалять его не рекомендуется. Закрепление в словарях разговорного варианта «махаю», несмотря на принятую норму «машу», не означает, что такая же судьба ожидает и слово «ложить», сообщили на портале «Грамота.ру». Эксперты отмечают, что в русском литературном языке глагола «ложить» без приставки не существует. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. 16+. В одной из деревень Франции местные жители устроили чемпионат по свиному визгу. Участникам нужно было хрюкать максимально громко, а судьям оценивать технику, костюмы и актерские навыки. Победитель получил около 50 тысяч рублей в переводе на наши деньги. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня!
0: Чтобы оценить самые топовые хрюки, можно, наверное, в выходные после всех вечеринок пройтись по улицам любого города и там уже ставить оценки. Ладно, погнали дальше, красавцы Love Radio с тобой. Ну и, конечно же, от хрюков разных всяких музыкальных и не очень, перейдем к новостям поприятнее. Поговорим про отпуск и про то, как проводят этот отпуск молодые люди и девушки. А точнее, что же бесит тебя больше всего в отпуске? Вот как ты думаешь? У меня есть, например, пару вариантов. Например, жители Москвы девушек опросили, и их в отпуске больше всего раздражает, как их фотографируют их собственные же мужчины. Вот две трети девушек признались, что партнеры не умеют делать нормальные кадры и ругаются на них за это. Ну, а москвичей, у них тоже есть претензии. Более половины тоже недовольны частью отпускных фотографий, но это еще ладно. А еще их раздражают долгие сборы туда же в отпуск и лишние вещи в чемодане. Вот такая вот история. Ну, мне кажется, нужно сделать срез по стране. Что только Москва да Москва. Какие у вас есть раздражающие моменты в отпуске или же в моменте сборов в этот самый отпуск? Что вас больше всего бесит? Пишите. Наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. А также я прямо сейчас оставлю кружочек в нашем канале. Там можно будет тоже оставлять комментарий. Поговорим.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: DJ Smash Dior, розовый туман. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто подключается к нам прямо сейчас. Ты вовремя, хочу тебе сказать, впереди.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Обсуждаем сегодня отпуска и это время подготовки или же пребывания в отпуске. Но с точки зрения раздражения, вот так вот, что же вас бесит в отпуске, вот чего вы не можете прямо вообще переносить на дух? Я уже говорил немного ранее, что москвичек опросили, им не нравятся фотографии, которые делают их молодые люди. Что же у нас по стране, какой средний срез? Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в нашем канале уже есть кружочек самой, там тоже можно написать. Ну а я пока подготовил для тебя несколько вариантов, что же действительно раздражает людей в отпуске. Но это в первую очередь несоответствие реальности ожиданиям. То есть ты приезжаешь в отель, распиаренный такой, тебе все рассказали, уже подготовили тебя, что там все будет максимально идеально, вкусно, красиво, бесплатно, а не а-ля карт. Вот. А ты приезжаешь, а там тут дай немножечко денежек, там немножечко денежек, здесь шумные дети у вас по соседству живут, громкая музыка откуда-то играет, доносится в 11 вечера, вы уже спать хотите, сгорели, поели, попили, ну вот, а там, значит, анимация началась. Не в ту сторону вас поселили, вы хотели тихую сторону, видовую, а вас поселили на какой-нибудь амфитеатр. Что же вас больше всего бесит в отпуске? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал, там тоже есть формочка для ваших комментариев. Очень интересно, поговорим про отпуск.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Не теряем ни себя, ни связь с реальностью, но, естественно, с творчеством Мота тоже не теряем. И переходим в форум, там мы обсуждаем отпуска.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что думаешь ты? Что же тебя больше всего бесит в отпуске? Может быть, действительно, когда он быстро заканчивается? Пишите в наш мессенджер Max 8-915-300-106-6. И даже из отпуска нас слушают в Кемерово. Моя подруга, певица Лена Чайка, прислала голосовое и рассказала, что же ее лично бесит в отпуске.
2: Вот тебе ответ, что бесит в отпуске больше.
0: И еще разочек.
2: Тебе ответ, что бесит в отпуске больше всего. То, что он заканчивается очень быстро и нужно снова идти на работу. Хотелось бы, чтобы так не было. Хотелось бы, чтобы отпуск длился вечно и платили деньги за то, что я отдыхаю.
0: Ага, это хорошее мнение. Мне кажется, это такой, знаете, средний срез по стране. Все бы хотели, чтобы отпуск длился вечно и денежки за это платили. Но, наверное, так не бывает. Что же вы думаете? Что же вы думаете, почему? Что вас бесит больше всего в этом самом отпуске? В наш канал уже пишут. И есть комментарий. Александр говорит: доброе утро. Лафрадио, в отпуске больше всего бесит, что он быстро заканчивается. Ну, я же говорю. Или же Ренат говорит: быстро растущий курс доллара бесит. Да, ты приехал в отпуск, рассчитывал одну сумму потратить, а получается, что тебе не хватает. За 3 дня потратил все, что рассчитывал на 14 дней растянуть. Ну что ж, давайте все-таки еще каких-нибудь комментариев накидаем в наш Макс 8-915-300-106-6. А пока что небольшая пауза. Далее DJ Gosha Di Cinderella Melody.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Stay for a minute. Здесь в эфире Love Radio, Леони, Калум, Скотт, красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет еще раз всем, кто подключается. У нас классная тема форума, так что погнали, вместе обсудим.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что думаешь ты? Что ж тебя бесит в отпуске? Рассказывай, пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал. Там тоже есть где оставить комментарии. Так нам уже пишут и еще раз пишут. И мне очень приятно это, конечно же, зачитывать ваши комментарии. Марина нам в Макс скинула сообщение и капсом написала: если вас что-то бесит в отпуске, люди, знайте, значит, вы не в отпуске. Вот так вот, правильно, Марина, вы считаете? Я с вами абсолютно согласен. Если вы в отпуске, значит, кайфуйте. Что еще у нас интересного есть из бесячих таких фактов отпускных? Попутчики и близкие. Мне кажется, можно равно поставить между попутчиками и близкими. Они тоже порой бесят в отпуске. Так если у вас разные графики, кто-то любит подольше поспать, а кто-то жаворонок. Вот попалась тебе жена жаворонок, понимаешь? Она встает в 6:30 утра, и в 7 она уже первая на открытие ресторана на завтрак тоже. И тебя с собой тянет за руку, понимаешь? За ногу, и, не знаю, с подушкой ты туда отправляешь. Это тоже может раздражать. Так вот, далее, бытовые привычки тоже в отпуске. Если особенно вы первый раз поехали, и вы не знаете друг друга. О, друзья, много нового друг о друге знаете. Нытье и ворчание тоже раздражает, хочется расслабиться, переключиться, отключиться, вот, а вам высказывают свое недовольство, например, сервисом этого отеля. Ну, тоже такое бывает. Что же вы думаете, что вас бесит в отпуске? Пишите наш Макс 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красу здесь на волнах Лав Радио. Красавцы, с тобой тут же и Ларин с красивой работой про татуировки. Мы же с тобой обсуждаем красивую тему в нашей рубрике.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что же думаешь ты? Весь час обсуждаем по поводу того, какие моменты бесячие есть в отпуске. Пишите, продолжайте в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал под кружочком со мной. Наши же слушатели говорят, что отпуск быстро заканчивается, поэтому на работу через 2 дня, и это жутко бесит. Согласен, это сегодня уже был такой вариант. Бесит звонки с работы. Ольга пишет нам тоже в канал. Абсолютно соглашусь. А еще рабочие моменты такие есть, когда рабочая почта не умолкает, сообщения в чатах, разряженный телефон тоже, и зарядить себе его негде. В принципе, бесячих факторов в отпуске хватает. Например, также сюда можно отнести грязные номера, плохой интернет, его там, в принципе, часто в отпуске не бывает. То есть это у нас в России один из самых быстрых интернетов на свете. Вот. А где-нибудь в отпуске, не знаю, там, Доминикана, в Африке, вот, это все, беда. Платные базовые услуги, об этом мы тоже сегодня говорили с вами, не знаю, там, сесть где-нибудь за столик, поужинать, у тебя все включено, ультра даже все включено, а тебе так а-ля карт дают меню. Или же говорят, вот этот стейк рибай, он будет стоить $25. Вот и думай ты, куда приехал и сколько заплатил. В финале нашу тему сегодня обсуждали бесячие факторы в отпуске. Пишите. Мне все равно интересно, что вы думаете по этому поводу. 8-915-300-106-6. Наш Макс.
2: Спонсор рубрики АОСУ.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
6: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Нет времени объяснять, но в Олбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова.
16: Сергей Лазарев.
17: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Поездки на такси станут дешевле для многодетных семей. Родители школьников смогут оспаривать оценки за поведение. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Минтранс, региональные власти и участники рынка активизировали работу по повышению доступности поездок на такси для многодетных семей. Планируется сделать так, чтобы на портале госуслуги была возможность подтвердить многодетный статус, пока у перевозчиков этой информации нет. После прохождения верификации данные будут передаваться в службу заказа такси, и конкретная семья получит скидку или полностью бесплатный проезд. Пилотные проекты запущены, география будет расширяться. Родители школьников в новом учебном году смогут оспаривать плохие оценки за поведение. Для этого нужно будет обратиться в специальную комиссию в учебном заведении. В ее состав войдут дети, родители и преподаватели. Аналитики назвали имена самых активных пользователей сайтов знакомств. Это Павлы, Адамы, Борисы, Натальи, Инны и Илоны. Они чаще других ставят лайки. При этом больше всего сердечек собирают Филиппы, Антоны, Артемии, Влады, Элины и Лады. Включай Лаврадио-чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лаврадио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще в вечернем эфире по средам в категории 16+. Собаки умеют понимать эмоции человека. Как выяснили иностранные ученые, псы хорошо отличают счастливые лица. Когда они видят улыбку, у них активизируется область мозга, что отвечает за удовольствие. При этом животные видят разницу между страхом и злостью, но грусть им сложнее отличить. Еще больше новостей найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: В общем, если у вашей собаки счастливое лицо, значит и у вас тоже счастливое лицо. В принципе, по ним можно это определить. Мы же отправляемся с тобой в новый музыкальный час. Красавцы Лаврадио здесь. Меня зовут Макс Фабиан. И еще раз всем большой привет. Также счастливое лицо, я уж на 100%, даже на 200% уверен, теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился вот так вот. Об этом сообщил сам футболист в соцсетях. Его женой стала 32-летняя модель и блогер Джорджина. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года, и за время отношений у них целых двое детей появилось. 40-летний Роналду опубликовал фото с обручальными кольцами. Такой же кадр появился и на странице у Родригес. Ну, конечно, значит, закончилась карьера, последний чемпионат мира прошел не совсем удачно. Можно подумать о том, чтобы и семью, ну уж не завести, да, в 10 лет уже в отношениях они, ну, как бы в другой статус возвести свою женщину. Так вот, эта самая женщина 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Мне кажется, каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду. Погнали дальше.
3: Спонсор рубрики АОС

0: Summer. Здесь в эфире Love Radio Taylor Swift. Красавцы с тобой. 9:20 ровно в Москве. И мы продолжаем наше шоу. И, конечно же, в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Ну а 14 августа, уже послезавтра, мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а через пару минут вместе с нами Джон Саммит, The Wall, Julie Church, Shades of Blue, далее Marshmello, Portugal The Man, Phoenix.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Покажи, как ты звучишь, как ты тусишь и, в принципе, как ухаживаешь за девушками. Рахим Нюша здесь в эфире Love Radio. Не бойся. Красавцы с тобой. 9.35 в столице. Дальше предсказания от звезд. Наш гороскоп и стартрип.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Вероятные приятные денежные поступления у овнов.
2: Тельцы.
0: Отличный день для обновления интерьера.
2: Близнецы.
0: Ваше обаяние поможет легко расположить к себе любого человека.
2: Раки.
0: Вы получите искреннюю поддержку от близкого друга.
2: Львы.
0: Ваши лидерские качества оценят по достоинству.
2: Девы.
0: Вы с легкостью решите запутанные задачи на работе.
2: Весы.
0: Сделайте близким приятный подарок уже.
2: Скорпионы.
0: Ваша мощная энергетика сметет любые преграды, скорпионы.
2: Стрельцы.
0: У вас день будет наполнен искренним смехом и оптимизмом.
2: Козероги.
0: Руководство отметит ваши старания.
2: Водолеи.
0: Спонтанные посиделки с друзьями подарят много идей.
2: Рыбы.
0: И рыбы – идеальный день для романтического свидания. Пусть сегодня свидания будут у каждого знака зодиака. Ну а прям по курсу Филипп Киркоров. Луиза будет у Colors Heavy Metal Love. И поиграем с тобой в сорванцы. Будь с нами.
3: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Two Colors, Heavy Metal Love здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9.47 столицы. Я с удовольствием приглашаю тебя прямо сейчас поиграть со мной в сорванцы. Будем угадывать, сколько стоит полетать в загаданный город прямым рейсом. Все, что тебе нужно сделать, это прямо сейчас написать мне в мессенджер Max по номеру 8-915-300-106-6, обозначиться, сказать, насколько ты хочешь играть со мной в сорванцы, и я тебе перезвоню, и в прямом эфире будем отгадывать стоимость загаданного города. Прямо сейчас пошел читать ваши отклики.

0: как же надрывается этот вокалист Disturbed, The Sound of Silence в ремиксе Сирила здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9.50 в столице, а значит время пришло играть в сорванцы, и я с удовольствием знакомлю всех наших слушателей с Игорем. Игорь, салют, привет.
1: Привет, привет.
0: Как твои дела, откуда ты?
1: Все отлично, я из города Ульяновска.
0: Из Ульяновска.
1: Ульяновска,
0: да, полторы минуты задержка в эфире, и ты, значит, все это дело подсчитал на пальцах, отнял, сложил и оказался первым. Вот так вот.
1: И все получилось.
0: Да, чем ты занимаешься сегодня, этим утром? И, кстати, сколько у вас там сейчас времени?
1: Времени сейчас почти 11 у нас, плюс 1 час в Москве. Собираюсь к отпуску, в пятницу лечу в Дагестан.
0: А, уже тур куплен.
1: Да.
0: Отлично. Значит, мне кажется, ты разбираешься в стоимости авиаперелетов. Есть такое?
1: Ну, вы знаете, это такая лотерея, что сегодня это может стоить 1 рубль, завтра это может стоить 100 рублей, поэтому разбираться тяжело.
0: Так вот, у нас цена будет...
1: какой-то опыт есть.
0: У нас цена с тобой сейчас будет актуальная. Я загадал один город, и тебе нужно будет выбрать из трех, сколько стоит туда слетать. Окей?
1: Окей.
0: Угадать. Так вот, сегодняшняя цена наша с тобой 16 500 рублей ровно, ни рублем, ни больше, ни меньше. Так вот, эта цена в прямым рейсом без пересадок в Хургаду, в Кёльн или в Горно-Алтайск. Вот как тебе кажется?
1: Кажется, что у меня тут варианты из двух, потому что в Кёльн, к сожалению, ничего не летает. Вот Хургада или Горно-Алтайск. Есть один вариант, но мне нужна подсказка.
0: Подсказка тебе.
1: По-моему, есть такая опция.
0: Да? Опция имеется, очень приятная. Тебе нужно прямо сейчас признаться кому-то в любви.
1: Слушайте, а для того, чтобы звезды сошлись, и мой отпуск был хорошим, я признаюсь в любви к Республике Дагестан, в которую мне предстоит поехать совсем скоро.
0: Да.
1: Люблю Дагестан, люблю ее жителей, прекрасную кухню, атмосферу, горы, море. Я надеюсь, эта любовь будет взаимная.
0: Все, Дагестан теперь тебя примет с распростертыми объятиями. Главное, научись заранее дагестанскую лезгинку танцевать. Ну, или, может быть, там тебя научат. Так вот, переходим к подсказке. Смотри, это город абсолютно без поездов. Там нет железнодорожного вокзала. Ближайшая станция находится за 100 километров от этого города. Да-да-да.
1: Хорошая,
0: как бы
1: подсказка.
0: В Хургаде тоже такое может быть. Как бы, да?
1: Ну да. Ага. Да, и в Хургаде такое может быть. Типа...
0: Да. Слушай, и в Кёльне, хотя нет, в Кёльне наверняка мы уже откинули этот вариант.
1: Ну да, нет, в Кёльне точно есть. Ну, давайте так, будем рассуждать логически, больше нам ничего не остается. Горно-Алтайское говорит название о том, что это горы.
0: Угу.
1: Возможно, в Горно-Алтайск и не идут поезда, потому что, ну, насколько я понял, Хургада все-таки она находится на побережье, поэтому, наверное, я выбираю все-таки Горно-Алтайск.
0: Игорь, шикарные размышления, от тебя хочется их еще продлить, но давай уже скорее узнаем, прав ты или нет. Ну а ты, конечно же, прав. Как же можно быть неправым человеку, который имеет логику, как ты? Я тебя поздравляю и вручаю подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космецептики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера и защиты от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полноценного ухода за кожей. Игорь, я тебя еще раз поздравляю. Желаю крутого отпуска в Дагестане.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Тебе. Спасибо, что с нами. Алекс Уоррен, Fever Dream продолжит наш эфир.
2: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Шуточная. 6+.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Москве ровно 10. Love
1: News. Власти хотят ввести новые послабления для семей с детьми. Love Radio разыграет путешествие мечты. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили отменить проценты по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми, а для пар, которые воспитывают троих детей, установить ставку в размере 2%. Она будет действовать на весь срок займа, независимо от изменения экономической ситуации. Напомню, в Кабмине уже обсуждают введение разных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника. 25%, как выяснили аналитики, вообще не видят в руководителях положительных сторон, на 24% копят недовольством, но не высказывают его. Многие не станут говорить о выгорании, потому что не верят в изменение ситуации или боятся увольнения. В эфире Love Radio идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+. В Индии в середине августа состоится чемпионат мира по бадминтону. Мероприятие в этом году будет необычным, а все из-за обезьян, которых почти столько же, сколько самих жителей. Макаки проявляют повышенный интерес к валанчикам и воруют их во время матчей. А еще они отбирают еду и нападают на зрителей прямо на трибунах. Поэтому властям решили действовать на опережение и наняли людей, которые профессионально имитируют крики других, более крупных обезьян. Ожидается, что малыши будут бояться сильных животных. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Представляю себе, какая жара будет на чемпионате мира по бадминтону. Где это состоится? В Индии, да. И еще и обезьяны. В общем, интересно будет, конечно. Мы же вернемся в Россию к нашим российским новостям, не менее классным. Вот зумеры у нас подсели на странную еду, представляете? Чего только они не придумают. Значит, они скупают сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Представляете? Вот спрос на такие деликатесы уже вырос на 10-40%. Для молодежи на странные вкусняшки эти стали новым источником радости. А все почему? Потому что у них в кармане денег мало, они не умеют особо-таки работать. Экономическая ситуация у этих зумеров плачевная. Так вот, они так пытаются найти быстрый источник дофамина. А еда один из самых доступных вариантов, и такие вот снеки, в принципе, стоят недорого. Я думаю, что всем зумерам можно сказать: друзья, ребята, дорогие мои, вот наше поколение умеет работать. И вы научитесь, и тогда вам не придется, значит, подменять одни радости другими, подменять свои какие-то нерешенные вопросы финансовые вот такими вот сухариками и всякими остальными снеками. А еще это и на здоровье плохо вредит, а еще и потом не будете нравиться себе в зеркале. Ну, все просто, просто вот хорошая работа, дело жизни. Да, а не вечный чил. Погнали, прямо сейчас The Bose Magnetic в эфире Love Radio. Дальше Инна, Flashbacks.
3: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Не забыла, поет Ольга Серябкина в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 10.21 в столице. И я напоминаю тебе, что у тебя есть шикарная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это такая специальная подборочка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. А проект можно смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и в пятницу в 9 утра. Категория 16+. Ну а совсем скоро здесь в эфире Love Radio Медуза, Генри Камамайл, Don't Wanna Go Home. Оставайся.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Зажигаем этим утром вот Алю Фарбен и Эрен Миллер. Body Talk здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Разговор тела, язык тела точнее. Ну и, естественно, отправляемся в нашу рубрику «Это вау». Там будем обсуждать странные траты звезд мировых.
1: Это вау.
0: Ну и сегодня поговорим про одного мужчину, которого все знают. В 2004 году Джонни Депп был на огромной волне успеха после первых частей «Пиратов Карибского моря». И тогда он купил себе небольшой такой, небольшой частный островок на Багамах. Little Hole Spawn Cay называется этот остров, или он его так назвал. Цена, в общем, составила примерно 3,6 миллиона долларов. Это почти 300 миллионов рублей, а сам остров занимает около 18 гектаров. В общем, после покупки актер облагородил остров, добавил инфраструктуру, появилось 6 пляжей, 14 резиденций и около 40 сотрудников, обслуживавших его образ жизни. Уже странно как-то звучит, да? На богатом. Значит, а передвижение по острову организовали с помощью зеленых гольф-каров. В общем, Депп объяснил, зачем ему все это нужно. Остров был ему, значит, нужен для того, чтобы он стал таким местом, где Джонни мог восстановиться после работы и постоянного внимания публики. Там вот он ощущал свободу и чувствовал себя нормальным человеком. Ну, вот тем самым, наверное, за которым не следят постоянно папарацци. И мне хочется спросить, ну, Джонни, если ты сейчас прям слушаешь Лав Радио, я понимаю, что работа актера — это непросто. Работа публичного человека — это тоже непросто. Ты звезда мирового масштаба. Зачем тебе 14 резиденций? Ты как-то по-особенному в каждой из них отдыхал бы, Джонни? Ну, друзья, давайте, в принципе, подумаем, что можно делать в одной резиденции. Там ты поел, у тебя, значит, в другой у тебя какой-нибудь римский вайб, дальше у тебя что-то итальянское, далее русская степь тебе там готовит, как раз-таки 40 сотрудников, пельмени. Может быть, Джонни любитель России. А, в принципе, оно так и есть, по-моему. Вот. Далее борщ тебе будет. И, в общем, дальше в резиденцию, которая после русской, ты уже можешь не идти, потому что все самое лучшее ты получил здесь, на русской земле, отдыхая на своем острове за 3,6 миллиона рублей. Ну, вот такие вот мысли у меня по этому поводу. Далее в нашем эфире Манбек Бьор, Белли Дэнсер, Клин Бензит, Мэрин In The Diamonds тоже будут, baby.
1: Это вау. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: от Леони и Имран здесь на волнах Love Radio. Красавцы с тобой. 10:51 в Москве уже, да, даже артисты думают про уикенд, про выходные. Ну, в среду рановато, мне кажется, еще планировать это. Но так или иначе, мы с тобой планируем дальше новый музыкальный час, а красавцы Love Radio на этом откланяются от нашего эфира до завтра и вернутся к тебе в 7 часов вместе со мной, конечно же. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой еще на 60 минут, ну а до конца этого часа Temper City, Self Aware, также послушаем Wise, Wait в ремиксе Ella Bible.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
11: Я люблю тебя.
10: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
13: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
14: We'll be right back.

0: Москве 11. Love
1: News. Россиян предупредили о неожиданных основаниях для блокировки переводов. Москвичи назвали основные причины для ссор в отпуске. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки с 1 сентября 2027 года смогут блокировать денежные переводы, если они осуществляются с гаджетов на устаревшей версии операционной системы, с измененными и неофициальными прошивками и вредоносным ПО. По словам экспертов, кредитные организации не имеют полного доступа к телефонам клиентов и не могут сканировать их содержимое, но встроенные механизмы защиты мобильного приложения могут находить косвенные признаки мошенничества. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских сервисов, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. В Госдуме предложили давать родителям школьников младших классов дополнительный выходной 1 сентября. Он будет оплачиваться работодателями таких сотрудников. В то же время в Минпросвещении установили продолжительность перемен в школах. Согласно метод рекомендациям, перерыв должен составлять не менее 10 минут, а длительность большой перемены в диапазоне от 20 до 30. Москвичек в отпуске больше всего раздражает, как мужчины делают им фотки. 63% даже ссорятся со своими партнерами на этой почве. А некоторые специально учат вторую половинку делать хорошие снимки. Мужчин же, согласно проведенному опросу, бесят долгие сборы и лишние вещи в чемодане. Нынешнее поколение стало первым, которое оказалось глупее предыдущего. Ученые из Америки выяснили, что миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике и других областях, чем зумеры. У поколения Z хуже концентрация, больше проблем с вниманием и усвоением информации. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Продолжаем наше движение по утреннему времени этой среды 11.02 в Москве. Впереди лучший плейлист, по нашему мнению. Я думаю, ты с нами будешь согласен. Freemason, Софи Лисбектер на старте этого часа. Погнали!

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: летит. В эфире Love Radio Юль Паршута с работы, которая так и называется «Летит», 11.19 в Москве. И, кстати говоря, Юля уже 5 сентября выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит этот хит, а также свои главные работы и другие треки. Зрителям лучше подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Это будет круто. Категория 16+. Ну а далее мы узнаем, что нас ждет до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мировая женщина до конца этого часа посетит наш плейлист «Мадонна Дэнс Терье». Ждем. Чуть раньше мод «Август – это ты». Красивая работа. Ну и совсем скоро «My Body Isn't Ready» – это «Сомбр». Радио, саундтреки твоей любви навсегда.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: So I Am здесь в эфире Love Radio. Ava Max радует нас своей и подачей, и мелодией, и, в принципе, своим появлением в нашем эфире 11:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем любить музыку, эту жизнь, это лето, несмотря на то, что в Москве немного похолодало. Надеюсь, в твоем городе жарко и очень так по-курортному комфортно. Мадонна до конца часа вместе с нами, ее Дэн Стерео, Билли Айлиш и Ломи тоже будут в ремиксе MBNN, а также Cynical, это новая работа Two Colors, Африду и Криса де Саранди. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой. Услышимся и увидимся завтра в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Всем хорошего дня.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Столица Полдень. Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа будут DJ Gojo, Jason Derulo, Benson Boone, Kaigo. Начнем с уже известного Артики Асти «Лампочки». Ты слушаешь Лав Радио. Меня зовут Максим Абдулин.

0: чарта Big Love Nuts, DJ Go, Jason Derulo, Melody, Michiko в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А именно четвертая строчка. Ну а мы с вами движемся дальше. И вот кого еще встретим под занавес. До этого часа в ближайшие 40. Bizarre, Madonna и Martin Garrix. Немного раньше Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать... Сразу после короткой паузы AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Рекорды Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: для того, чтобы поделиться с тобой. И сейчас расскажу, кто еще будет здесь до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В темпе завершим текущие 60 минут вместе с Тройси Ван, Rush, чуть раньше Мадонна, Мартин Гаррикс с премьерой Bizarre после небольшой паузы. Ну и в новом часе еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
11: Юлианна Караулова.
12: Сергей Лазарев.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
17: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
18: Новая песня о любви.
19: Мадонна. Мартин Гаррикс. Bizarre.
18: В эфире Love.

Чернівцях 13:00. Джон Саммит, Алок, Дженнифер Лопес, Амчи, Алиша и многие другие проведут с нами первые 20 минут этого часа. На старте Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Меня зовут Максим Абдулин.

0: вами The Voltage, Julia Church, Shades of Blue в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим разнообразием 100% хитов проведем следующие 40 минут этого часа. И вот кого услышим ближе к финалу. Мэйсики, Маршал Джефферсон, Life is Simple.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: За экватором часа The Bowser, Magnetic. Большой паузы, Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Сибиль Ацукиасти, бриллиант в эфире Love Radio. И этот не единственный, о котором есть что рассказать. В нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». И главный приз в нем — это морской круиз из Анталии в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Сегодня лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале проекта. А уже в эту пятницу мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Привет, Максим. Ну, а я пока и сам не знаю. Еду в машине и как раз жду. Слушайте, я вот прям с головой ушел в этот эксперимент. Знаете, вот когда передвигаешься по городу, кажется, что все идет на автопилоте. Сел, доехал, вышел. А сейчас я каждый раз сажусь в такси и думаю, с кем же сегодня пересекусь и какая история получится. О, а вот и дверь открывается, кажется, ко мне. Как раз кто-то подсаживается.
1: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
0: Здравствуйте, девушка.
2: Привет.
0: Как вас зовут? Давайте знакомиться.
2: Олеся.
0: Я Максим, ведущий Love Radio. Знаете, Олесь, я верю, что у каждого человека есть своя маленькая история, которая с ним происходила в такси. Может быть, и с вами тоже случалось что-то необычное или запоминающееся в дороге?
2: Конечно.
0: Расскажите нам, пожалуйста.
2: 2 года назад я получала права. Собиралась на экзамен по теории как раз. Понятное дело, до этого решала всю неделю билеты. Как перед любым экзаменом, усиленная подготовка, а на утро в день сдачи каша в голове. Заказала такси до ГАИ, сажусь в машину. Водитель сразу спрашивает: «На экзамен?» Я говорю: «Да, откуда вы знаете?» Он отвечает, что финальную точку же видно, тем более в этом ГАИ все сдают экзамен по нашему району. Пока ехали до точки, повторяли знаки, разбирали вопросы на живом примере, скажем так. И обязательно была и мотивационная речь. В общем, я сдала самое первое на отлично. 20 верных ответов из 20.
0: Вау.
2: Я надеюсь, что он услышит эту историю. И спасибо, теперь я тоже настоящий водитель.
0: Я тоже надеюсь, что он нас сейчас слушает. Вот так вот за какую-то одну поездку человек получил не просто советы, а настоящую эмоциональную поддержку. Когда вокруг оказываются такие отзывчивые люди, мне кажется, даже самый стрессовый день превращается в отличную историю. Город большой, интересных встреч в нем явно хватит надолго, так что на следующей неделе услышимся снова с новой историей.

0: абсолютно магический хит, и магия его в том, что заставляет он хотя бы немного двигаться в ритм. Это Dua Lipa Houdini, только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Nathan Goshen, Think About It, под занавес. Мэйсик, Marshall Jefferson, Life is Simple немного раньше. И звонкий обычный человек появится после короткой паузы. Ну и в новом часе здесь в эфире Love Radio еще больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

32 часа дня. Айова, Леди Гага и Бруно Марс, Ольга Серябкина. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте «Медузы» «I'm only coming a mile», «Don't wanna go home». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь «Лав Радио».

0: Турецкий вайб.
1: Ну что, друзья, это все еще проект «Билеты в лето». Турецкий вайб, в котором мы продолжаем разыгрывать путешествие в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Да, чтобы занять свободное место в нашем виртуальном лайнере и пройти финал проекта, звони прямо сейчас. Номер прежний 8495-956-106-6. Категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Турецкий вайб.
1: Это суперпроект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал проекта, необходимо, как всегда, занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Дмитрию. Дима, ты в эфире, привет.
2: Привет, Максим, привет всем.
1: Расскажи, пожалуйста, будет ли у тебя еще отпуск в этом году или все уже прошли?
2: Ну, у меня один отпуск был, я летал на Алтай, был без телефона, кайфовал вообще. И вот в сентябре у меня еще планируется отпуск.
1: А был без телефона в смысле, ну, без связи, наверное, да?
2: Да, на Алтае просто связи нет вообще, и связаться ни с кем нельзя. То есть поэтому максимальный детокс.
1: Вот. Слушай, здорово. Вот и лайфхак, куда летать, отдыхать, чтобы не связываться по рабочим вопросам.
2: Да, чтобы никто не уставал. А я был на Алтае, связи не было, извините.
1: Здорово, знаешь, и нет, не придерешься, да? Ну, класс, класс. Спасибо, Дима, за способ. Ну что ж, приступим теперь, да, к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача прежняя – не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. И к финалу проекта, который состоится в эту пятницу. Таких, к сожалению, хватает. Палуба номер 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Дима?
2: Ну, сейчас уже сложно, я так понимаю. Ну, пусть будет, наверное, третья палуба, четвертая каюта.
1: Третья палуба, четвертая каюта. Окончательный вариант ответа?
2: Нет, пусть будет вторая палуба, четвертая каюта.
1: Вторая палуба, четвертая каюта. Ну что ж, хорошо, принимаем, принимаем. Ладно, пойдем по рядам, посмотрим, что посмотрим, свободно там, да, или нет?
2: Да.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Есть. Ну, проскочили, отлично. Вторая палуба, да. Четвертая каюта, Дима, я тебя поздравляю. Ты рад рассказать?
2: Спасибо. Да, конечно, буду ждать послезавтра.
1: Если вдруг получится отправиться, там, конечно, связь будет, поэтому если кто-то захочет дозвониться, все-таки удастся потревожить даже в Турции. Но в любом случае смена обстановки, это всегда идет только на пользу, особенно в солнечных странах, да? Дим, я тебя еще раз поздравляю, спасибо тебе за игру, желаю тебе удачи и, пожалуйста, оставайся на связи в эту пятницу утром 14 августа в утреннем шоу «Красавцы». Будем с помощью рандомайзера определять того самого счастливчика, который и отправится в Турцию. Ну а все подробности и правила акции, друзья, вы найдете по-прежнему на сайте loveradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суд».

0: всему на Суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Сингл из недавно вышедшего июльского альбома Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me» в эфире Love Radio, где приближаемся к финалу этого часа, и вот кого еще услышим впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по занавес Беовулф, Феникс, Джонни, воздушный сарафан, и из 2010-х отметится Питбуль Нио, Афроджек и Нео, Give Me Everything, сразу после короткой паузы. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

точных 15.00. С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Ну а в первые 20 будут Кайли Миноук, Хабиб, Джоэл Кори, Коста Лакоста. На старте этого часа Хьюгель, Алджернейт, Moving to the Sun. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь.

0: Minogue, Kylie Minogue. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся вперед, забежим в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с какими хитами еще встретим в следующие 40 минут этого часа. Сабрина Карпентер, Taste, ближе к финалу. Чуть раньше DJ Go, DJ Jason Derulo и Melody, Michiko. Лирик, аутентичная через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Carpenter Taste. В эфире Love Radio, как бы намекает, у кого здесь самый вкусный хит, но это все же всегда вопрос именно что вкуса. Касается это и той музыки, с которой проведем финальные минуты этого часа, и подробнее расскажу, с какой именно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Несса Барретт, Dying on the Inside. И не только она завершит текущие 60 минут после короткой паузы с актуальных новостей. Начнем новое. Новый час здесь в эфире Love Radio и продолжим его с другими саундтреками твоей любви. Оставайся, чтобы не пропустить.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова.
9: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Мошенники стали продавать топливные карты. В Японии придумали необычный способ борьбы со стрессом. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали о случаях мошенничества, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны по акции. Так, аферисты размещают объявления о продаже в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных платформах. Переход по ссылкам приводит жертву на фишинговые ресурсы, где у покупателей запрашивают реквизиты банковских карт, одноразовые коды и другие конфиденциальные данные. Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков исключил риски, связанные с ростом спроса на наличные деньги. По словам депутата, увеличение интереса к купюрам связано с техническими сбоями работы интернета. При этом вопрос оплаты без доступа к сети сейчас обсуждается парламентариями. В столице не будут сносить Рижский рынок. Водопроводный проезд рядом с ним закрыли в связи со стройкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию комплекса. Ранее СМИ писали, что на месте главного цветочного построят пересадку высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. В России сокращается количество удаленщиков. Согласно подсчетам, число работающих дистанционно уменьшилось до 1 000 000 человек. Отмечается, что большинство из них относятся к специалистам высшего уровня квалификации. Японка пыталась избавиться от стресса, заказывая вещи, но не выкупая их. Девушка в течение 2 лет оформляла доставку сувениров на тему манго и аниме. В итоге на ее имя пришло товаров на сумму около 27 миллионов долларов. Однако платить женщина не собиралась, а каждую заказанную позицию отменяла. Чтобы магазин не заблокировал ее за многочисленные отказы, женщина создала 238 аккаунтов. Компания игрушек при этом понесла убытки. Возврат неполученных посылок обошелся примерно в 47 тысяч долларов. Энтузиастку обвинили в мошенничестве. Это были новости Love Radio.
0: Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут Tokyo Hotel, Cyril Gayazos Brothers, на старте Кристина Агилера, Джин и Баттл. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь

0: песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: в Tokyo Hotel в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и сейчас расскажу, кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрц, Shade of Blue. За экватором часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. И после небольшой паузы AV, Meet Me in the Dark. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: историю как победитель конкурса Евровидения 2015 года от Швеции Монс Сельмерлёв Heroes, только что в эфире Love Radio, где я тем временем напомню, что у тебя есть возможность порадовать свою вторую половинку напоминанием о своих чувствах в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самые оригинальные послания 16+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: После 40 жизнь только начинается.
8: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: российской столицы. 5 вечера.
1: Love News.
2: Россиянам напомнили о запрете перевозки животных без переноски. Названа разница между поколениями зумеров и альфа. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. За перевозку животных в метро без переноски грозит штраф 1000 рублей, напомнили в Дептрансе. Использование клетки, сумки или другого специального контейнера на протяжении всей поездки позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажирам и питомцу. Мера не распространяется на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей. В школах и детских садах 18 и 19 августа пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом заявили в Минпросвещении. Администрация учреждения отработает действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. Российские ученые рассказали об отличиях самых юных представителей молодежи. Так, для зумеров, родившихся с 97 по 2010 год, самое главное – это самореализация, свобода и впечатление, момент здесь и сейчас. А для появившихся на свет с 2011 по 2024 основополагающими оказываются достаток, комфорт и стабильность. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Мужчина случайно купил дом Человека-паука и теперь получает письма от детей со всего мира. 64-летний американец приобрел жилье, которое находится по адресу 20 Ingram Street, Forest Hills. Именно эта локация в комиксах Marvel считается зданием, где жили Питер Паркер и его тетя Мэй. Теперь туда регулярно приезжают туристы, а множество поклонников супергероя регулярно отправляют ему открытки. Это были новости.
0: Согласитесь, 5 вечера – самое сложное время уйти с работы так, чтобы коллеги подумали, что ты просто вышел за кофе. Среда, Дим Вебер, Love Radio на старте, The Bouncy и Работы Magnetic. Проведем этот вечер классно. Погнали!

0: я тебя, конечно, недолюбливаю, но мне все равно. Дай потанцевать. Откровенничает Слейтер в этом треке. Знаете, концепция танцевального игнора — это ведь высший пилотаж светской дипломатии. Зачем портить макияж, тратить нервные клетки, устраивать сцены, если можно просто сделать вид, что человек превратился в элемент интерьера, а самим продолжить вечер под качественный электронный грув.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Включаем режим здорового эгоизма, оставляем все неважное в прошлом и двигаемся навстречу следующим трекам. Ближе к концу часа Тима Белорусских с работой мысли. Немногим ранее Ваня Дмитриенко, Аня Перещиль, Силуэт.
2: Держи меня, словно твои руки браслет.
0: Ну а после рекламы моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Джастин Бибер, Ники Минаж, их бессмертный хит «Бьюри на бит». Знаете, в этой музыке есть какая-то удивительная наивная магия. Эпоха, когда главными проблемами человечества были длина челки Бибера и цвет очередного парика Ники Минаж. Ну а я, стряхивая ностальгическую слезу, напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Лав-Радио чата на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а прямо сейчас я готов зачитать ваши лучшие послания. Пишет Ольга Водяницкая. Люблю своих детей, Никиту и Диану. От Лесоньки. Ванечка, птичка, я тебя люблю, твоя Лесонька. Майкл Корч пишет. Практически Майкл Корч. Аришенька, я люблю тебя бесконечно. Далее от Арины, но Малыхиной. Неответное сообщение. Мама, очень жду кабачковые оладьи. Люблю тебя. Ну и надо было уж Арине дописать, и оладьи тоже. Кто с этим поспорит? Виктория Сидымова пишет. Богдаша, с днем рождения, родной. Рафи Вью пишет. Послание Кира, ты самая лучшая сестра, я тебя люблю. Далее от Ивана Иванова. Коротко и ясно, люблю людей, пишет Ваня. Александр Ахматов. Вика, поздравляю с днем рождения, очень люблю тебя, твой Саша. Далее от Ивана Дроздова. Груша, я тебя люблю, приезжай ко мне. Ну и напоследок от Романа Балдачева. Элечка, я тебя очень сильно люблю.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: некоторые артисты правильно сделали, взяв для творческой карьеры псевдонимы. Ну, к примеру, этот трек «Back to Me» в исполнении Vanatech и Enelli. Ну, скажите, сразу представляете что-то роскошное, что-то на богатом в сторону европейского артхауса. Ну, а что, если я вам скажу, что имена этих музыкантов на самом деле Иоанн Чиринчук и Ильяна Мария Попеску? Ну, согласитесь, это уже никакой не фестиваль в Дрездене. Это уже скорее дневной сериал на федеральном канале, в котором, конечно же, она любит тебя.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а я, набрав воздуха в легкие побольше, готов рассказать вам о планах на ближайшие 10 минут. Касаемо музыки, Оливия Адамс с работой Fool Me Once. Далее звонки с треком «Невероятно». И завершим эти музыкальные 60 минут с Леди Гага и работой Just Dance.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Москве 6 вечера.
1: Сложность ЕГЭ не поменяется. Экспорт кофе из Колумбии приостановили. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В Рособорнадзоре не планируют усложнять ЕГЭ. Ведомстве уточнили, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. За нарушение порядка на борту самолета пассажир может получить как штраф, так и уголовную ответственность. Юристы напоминают, что за мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования бортпроводников грозит взыскание до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. Если действие создает угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Экспорт колумбийского кофе оказался под угрозой после землетрясения. Как сообщает Bloomberg, власти остановили ежемесячные поставки бобов на фоне сложностей с логистикой. Мощные подземные толчки нарушили работу ключевого порта из-за перекрытий на стратегической трассе, которая соединяет кофейные регионы с побережьем. Криштиану Роналду женился, а Нина Добрев стала блондинкой. Еще больше новостей из жизни твоих любимых знаменитостей узнаешь на современном сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Лав Радио дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, которая состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте lavradio.ru. 18+. Сегодня произойдет полное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать только в узкой полосе, которая пройдет через север России, Гренландию, Исландию, север Испании. Особенно зрелищным событием увидят жители Петербурга. Луна закроет около 79% солнца примерно в 20:51. Это были новости Лав Радио, Юлия Белякова.
0: Среда. Мужчины закрывают рабочие вкладки, женщины закрывают рабочие вкладки мужчин, которые они забыли закрыть. Привет всем с экватора рабочей недели. Это Дим Вебер, Лав Радио. На старте Тедди Свимс и мистер Новерол. Гоу!

всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».

0: Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
2: Ты помнишь меня, девчонкой, которая плакала, спрашивает Мария Краймбрери. Ну, по-моему, потрясающий поп-манифест. И мне кажется, под этот трек нужно исключительно в замедленной съемке заходить в супермаркет у дома, сталкиваясь у кассы со своими бывшими, с легкой улыбкой смотреть на их выражение лица. Ну и, конечно, главное, чтобы это был не тот самый единственный момент, когда ты просто вышел на минутку за кефиром в старой майке с пятном и растянутых трениках.
3: Все, что ты любишь, на одной волне.
2: Оставляем милые житейские драмы и продолжаем ловить правильные флюиды Love Radio. Ближе к концу часа для тебя Люся Чеботина «Зеленые глаза».
4: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
2: Немногим ранее Шакира Burn Boy «Дай, дай». После рекламы Мадонна «Dance Area». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
5: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: ему Насуточно ру
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Покажи мне кусочек своего сердца, а потом мы поговорим. Меланхолично напевают нам Good Boys. Очень удобная, надо сказать, позиция для ведения светских переговоров. Никаких долгих ухаживаний, свиданий и сложных драм. Сначала танцы под плотный итальянский бас, а все остальное обсудим как-нибудь в следующий вторник. Если вы прямо сейчас пытаетесь решить какие-то важные жизненные вопросы, сделайте паузу. Прибавьте громкость и позвольте ритму Love Radio все сделать за вас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы два трека, две судьбы, две дерзких красотки. Pink с работой Raise Your Glass и Царица с треком «Преданный бывший».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Дави, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 123-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Москве 7 вечера.
1: Love News.
2: Водители пожаловались на фейковые штрафы на госуслугах. Власти предложили отменить учебу по субботам. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах, сообщили в правоохранительных органах. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что автомобилисты, в том числе зарегистрированные в Московской области, начали получать на портале уведомления о неоплаченных взысканиях 5-летней давности. В Госдуме предложили отменить 6-дневную учебную неделю в школах и проводить в субботу только внеурочные занятия. По мнению авторов инициативы, нынешний режим обучения зачастую приводит к накоплению хронической усталости и негативно влияет на физическое и ментальное здоровье учеников. На ВДНХ и Трубной площади открылись два новых павильона здоровья в рамках программы «Московский чекап», сообщила заммэр Анастасия Ракова. В павильонах всего за 15 минут можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, попробовать нейрофитнес и получить персональные рекомендации. Москвичи уже успели оценить интерактивный формат. За первую неделю работы первого павильона на Никитском бульваре экспресс-диагностику прошли более 2000 человек. Валерия Чекалина обжаловала приговор в суде и попросила ее оправдать. Об этом сообщил ее адвокат Виктор Дугин. Он подчеркнул, что защита Лерчик настаивает на отсутствии состава преступления со стороны блогера. Собаки могут различать выражение лица человека и даже некоторые его негативные эмоции. Однако, по словам экспертов, это не означает, что животные способны испытывать такие же чувства. В исследовании участвовали питомцы из благополучных семей и те, кто живет на улице. Все иначе воспринимают сигналы. Кроме выражения лица, собаки также ориентируются на язык тела, интонацию и запах. Еще больше интересных новостей еще в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Где-то прямо сейчас мужчина получает сообщение «Нам надо поговорить». И пытается вспомнить вообще все, начиная с 2017-го. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko.

0: Только что Феникс от Marshmallow и Portugal The Man в эфире Love Radio. И знаете, если бы мне кто-то сказал, что парень из Аляски, выросший в семье погонщиков собак, запишет моднейший танцевальный хит с диджеем, который принципиально не снимает с головы пластиковое ведро, ну, я бы, пожалуй, рассмеялся. Но музыка стирает любые границы. Это прекрасный пример того, как противоположности не просто притягиваются, а создают первоклассные саундтреки для нашей жизни.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ловим классный вайб, не усложняем жизнь и плавно переходим к следующим музыкальным работам. Ближе к концу часа Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Чуть ранее Ханна «Любовь навсегда». Ну а вскоре после рекламы «Ave» «Meet Me in the Dark». Love, Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главное.

0: Chillout Radio. Там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Я готов идти за тобой в темноте, ведь я подкаблучник с абсолютно голливудской улыбкой, признается нам Ник Джонас. Вообще, концепция Осака, я считаю, это музыкальный флаг влюбленного мужчины. Если и быть подкаблучником, главное делать это с чувством и видом абсолютного превосходства над другими. Так что, если вы сейчас едете из магазина с тремя пакетами вещей, которые элегантно прикупила ваша любимая, расправьте плечи. Это не слабость, это стиль.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но сразу после рекламы треки, которые придадут ложкам вашему вечернему прикиду. Мадонна, Мартин Гэррикс с работой Bizarre, но завершим эти музыкальные 60 минут с Дэвидом Геттой и Келли Роланд. When Love Takes Over.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: И время... И деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
11: Юлианна Караулова.
12: Сергей Лазарев.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
17: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Москве 8 часов вечера. Кто-то идет на свидание, кто-то сейчас возвращается к любимому человеку, а кто-то написал «Я уже подъезжаю, даже не выйдя из душа». Но для всех вас прямо сейчас Дима Вебер, Love Radio, DJ Light и Love Power. Love.

0: Power бодрит, но у меня, дорогие друзья, для вас кое-что есть еще. В нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз – морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Детский вайб.
1: Ну, надеюсь, друзья, вы тоже испытываете этот легкий трепет волнения, потому что прямо сейчас мы познакомимся с Тамарой. Тамара, привет!
2: Привет!
1: Ну, как настрой?
2: Отличный.
1: Говорят, рядом с тобой есть человек, который не верил, что ты сможешь дозвониться в эфир Лав Радио.
2: Да.
1: И этого человека, я так понимаю, зовут муж. Ну что, дорогой муж, сейчас вся ответственность, наверное, ляжет на тебя, правильно, Тамар? Потому что, ну зачем? Ваше дело было дозвониться, а вот уже, наверное, выбирать палубу и свободную каюту мы доверим ему. Согласны?
2: Конечно, так. Да, мы с ним уже согласовали.
1: Ну что, будем, да. Давайте тогда будем оглашать ваш выбор. Есть 3 палубы, 10 кают. Какая вам больше нравится?
2: Первая палуба, вторая каюта.
1: Так, палуба номер 1, а каюта...
2: 2.
1: Ну что ж, давайте посмотрим.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ура! Ну, Тамар, я вас поздравляю. Вы действительно, как говорится, со своим мужем power couple. Вот Виктория Бекхэм уже со своим мужем Дэвидом наверняка обзавидовались. У вас есть палуба на этом лайнере, а у них нет. Так что вы на шаг ближе к своему заветному путешествию мечты. Надеюсь, все получится. 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» подведем итоги. Следите за эфиром. Будем вместе с вами путешествовать. Ну а пока наше путешествие продолжается по волнам Лав Радио. Классного вечера.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ничто не ломается так громко, как сердце, уверяют нас Майли Сайрус и Марк Ронсон. Очень красивая драма, правда, в клипе на эту песню Майли ради разбитого сердца умудрилась разбить еще и пару полицейских машин, протаранить стену и устроить погоню века. Искренне надеюсь, что вы свои личные драмы переживаете чуть более экологично для городского бюджета. Если ваше сердце сейчас тоже слегка покалывает от нахлынувших чувств, просто прибавьте громкость, Love Radio лечит любые раны.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот и они сами треки с доказанным терапевтическим эффектом. Далее Сивиль, Артик Асти, Бриллиант, Пунктуал, Джордан Шоу с работой Do It All Again. Ну а завершим час работой Can't Get Out of My Head от Кайли Минок.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Москве 9 вечера. Если вы до сих пор на работе, либо у вас очень хорошая зарплата, либо очень плохие личные границы. Но вместе мы и с этим справимся. Дим Вебер, Love Radio, на старте «Медузы», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home».

0: абсолютный эталон поп-фанка Rock Your Body от Джастина Тимберлейк. И знаете, есть треки, которые не просто звучат, а буквально сочатся стилем, уверенностью и безупречным вкусом. Я уверен, что это настоящий шедевр, который заставляет женщин хотя бы ненадолго оторваться от покупок на маркетплейсах. Музыка высочайшей пробы для тех, кто понимает толк в хорошем груве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы же с вами сохраняем элегантную пластику в движениях и стильно скользим по волнам Love Radio. Ближе к концу часа услышишь Айова «Мы».
2: Если я не твоя невеста, положи на мне.
0: Чуть ранее «Елка» и «Витражи».
2: Эти витражи.
0: Ну а после рекламы Тейм Импала и Дженни «Дракула». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сердце делает ла-ди-да, сообщает нам Бекки Хилл. Восхитительная, на мой взгляд, лингвистическая легкость. Ну вот, мне кажется, эту фразу нужно официально использовать в качестве универсального ответа на любые сложные, драматические вопросы или просто скучные сообщения в мессенджерах. Вот вам пишут про дедлайн или выясняют отношения, а вы в ответ ла-ди-да, и все, вы восхитительны.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-радио.
0: Оставляем бытовые заботы в стороне. У меня для вас лучшие треки, которые говорят сами за себя. После рекламы Айова с работой «Мы», далее Иманбек, Амера, Пол, работа «Make Love». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Бритни Спирс и треком «Circus».

Москве 10 вечера. Да-да, именно после 10 вечера и одного бокала бывшие почему-то становятся красивее. Не ведемся, это не любовь вернулась, это вы устали. Сейчас мы это исправим. Дим Вебер, Love Radio на старте. Хьюги, Лимел, Энджел, Алтранейт. Moving to the sun.

0: подводи меня, ты нужен мне прямо сейчас. На отрывом поет нам Дая. Вообще отличный текст для того, чтобы отправить его курьеру, который опаздывает с вашим ужином, ну, где-то так примерно на полчаса. Ну, или коллеге, который обещал скинуть отчет до конца рабочего дня. The Chainsmokers создали универсальный гимн ожидания. Главное помнить, что Love Radio всегда с вами на одной волне.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, которые отправятся в твои динамики в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Джоэл Кори, Whisper. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Воды в мои объятья, нам так лучше, городим тепла.
0: Ну а вскоре после рекламы моя Мишель на Малиновой Луне. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

빠진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: дверь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: песня о любви.
1: Всем привет слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio The Road от Flying Disciples. И, кстати, теперь ты можешь нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы останемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну, а я ж, Дим Вебер, с тобой прощаюсь. Благодарю тебя за классный эфир. Услышимся завтра здесь, на любимой волне.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Рады Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва.